наступит день, уйдет печаль. Придет весна, уйдет февраль, и мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в полпедаль, время стоп, стоп печаль.

0: Maydondagi ixtiroslar. Efirga ko'chadigan fursat. Football Time. Hit FM'da. Eksklusiv savollar. Shiddatli bahslar. Va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da. Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy. Manol.
1: Немецкий бренд «Маннол» – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции «Маннол». «Маннол» – качество, проверенное временем.
0: Хамкормыз «Гидролайф». Футболда хаяджон ва чанқоқ энг юқори нуқтага чиққанда «Гидролайф» ёрдамга келади. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam GidroLife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Пойтахт шидате. Хит FM.
1: Вы бы видели, как искрятся ее глаза. Не поверите, как спокойно бывает в них. И опять шепчу в разлуке, что так нельзя.